мной. Там есть яркий, похоже, может быть, это игрушка, поверхность гладкая, но есть вот какие-то выступы. Палец даже застревает, может быть, это какие-то насечки. Или выступы просто. На игрушку похоже. Разноцветный металл или пластмасса, окрашенный металл. Вот все.